0: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 1 сентября, День знаний. Об этом наша минутная история. Традиция отмечать начало учебного года в этот день пришла в Россию в 15 веке из Византии. В те далекие времена 1 сентября наступал Новый год. Позже Петр I перенес новогодние гуляния на 1 января, но начало учебного года осталось прежним. Превратить первый день осени в праздник предложил заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий, который был директором Краснодарской школы. Он же стал автором многих традиций – дней самоуправления, дежурств, прощания с букварем, последнего звонка и, собственно, Дня знаний. Ежегодно праздник начинается с торжественной линейки – поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Самый сильный старшеклассник проносит на плече самую красивую первоклассницу, звонящую в колокольчик. После линейки поздравляют учителей и проводят традиционный урок «Разговоры о важном». Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем знаний. С вами был Павел Королёв. До скорого.
1: Минутная история.

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Почему BLG X50+ так часто встречаются на смоленских дорогах?
4: Потому что уже в базовой комплектации
3: камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя.
4: BLG X50+. Понятная цена, 5 лет гарантии.
3: Пройдите тест-драйв BLG X50+ в D-Auto Смоленск на Николаева 74.
4: Звоните 53-53-53.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
7: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Чем ниже цены, тем больше покупок.
9: Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Кальмар свежемороженный «Тушка» 419 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
10: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области обновляют больницы и закупают технику по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и по проекту «Семья». В текущем году более 300 единиц оборудования придут в 28 учреждений. Техника находится уже в 10 районных больницах – от Вележа до Хиславичей. Губернатор Василий Анохин отметил, системная работа по обновлению базы постепенно меняет качество помощи, делая ее более доступной и технологичной. Сегодня в Смоленске школьники и студенты могут бесплатно пройти в 9 музеев – от художественной галереи и русской старины до квартиры Твардовского. Потребуется ученический или студенческий билет. Центр туризма добавил квесты, планетарий, программу в Губернском и праздник в Соловьиной роще. Со слов Василия Анохина, культура является фундаментом личности. Через музей мы передаем любовь к родине, уважение к прошлому и веру в будущее. На планерке в мэрии Смоленска предложили новую схему против вандализма. Территориальные управления уже закрашивают граффити на городских объектах. Теперь хотят обязать управляющие компании следить за фасадами многоквартирных домов. Торговые центры и крупные магазины попросят отдавать записи камер, чтобы находить нарушителей. Власти намерены выстроить единую систему, чтобы реагировать быстрее. Перед новым учебным годом Смоленск Автодор обновил разметку у школ, садов и площадок. Надписи уже появились на большинстве улиц, где находятся учебные и дошкольные учреждения. Дорожники отметили, обновленная разметка и предупреждающие надписи помогают водителям снизить скорость и проявлять особую осторожность, снижая риск ДТП, где на проезжей части могут появиться дети.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
2: Громкая новость. Этот Джили удивляет тишиной. Джили X5 EMI. Гибрид нового поколения. Мгновенный отклик и плавность в городе. Бензиновый двигатель для уверенных дальних маршрутов. Такое вождение стоит проверить лично. Джили X5 EMI уже в наличии и готов к тест-драйву в D-Auto на Гагарина 53. Запись 39-20-20.
3: Уважаемые жители Смоленской области! Избирательная комиссия Смоленской области сообщает. С 5 по 15 сентября состоится адресное информирование избирателей о доступных формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Обходчики «Информ-УИК» будут одеты в белую брендированную манишку, при себе иметь паспорт, удостоверение члена участковой комиссии, бейдж и информационные материалы. Дополнительную информацию о проекте «Информ-УИК» можно получить в вашей территориальной избирательной комиссии.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
7: Вы как относитесь к бракосочетанию?
8: Ну, вообще-то положительно.
9: Не, я об этом думать еще рано.
7: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
9: Студентка, комсомолка. Спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
7: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю.
1: Зимка на белом свете, там, где всегда мороз, тут спиной медведи, а на земную ось. Мимо плывут столетия, как под льдом моря. Будто обычный ведьм, вертится земля, вертится земля.
2: Короче, Склифосовский.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Ньюзнаний посвящается.
1: А ты никогда не размышлял о великой роли бумаги? Надо поклониться ее беспредельному терпению. Можно написать на ней: «На холмах Грузии лежит ночная мгла». А можно кляузу на соседа. Можно переписать диссертацию, чтобы изъять одну фамилию, один факт, чтобы изменить трактовку. Если есть бумага, почему не сделать? Она все выдержит. Но души-то у нас и у ребят не бумажные, Коля.
2: Фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» мог не увидеть свет. Отправив в Госкино сценарий, режиссер так и не дождался ответа. Но с одобрения директора киностудии имени Горького начал съемки. На свой страх и риск. Картину создали в рекордно короткие сроки за 3,5 месяца. Однако история о школьном преподавателе, который встал на сторону ученика в конфликте с завучем, показалась Госкино слишком острой. Съемки пытались запретить, но к тому моменту фильм был уже готов. После длинной беседы Ростоцкому предложили внести в картину 28 поправок. Режиссер согласился на 3, остальное удалось отстоять. Самая серьезная купюра была сделана в сцене, где герой Тихонова говорит директору: «Можно написать кляузу на соседа, можно переписать учебник, но души-то у них не бумажные». В итоговом варианте фраза про учебник превратилась в нейтральное: «Можно переписать диссертацию».
1: А ты никогда не размышлял о великой роли бумаги? Надо поклониться ее беспредельному терпению. Можно написать на ней: «На холмах Грузии лежит ночная мгла». А можно кляузу на соседа. Можно переписать диссертацию, чтобы изъять одну фамилию, один факт, чтобы изменить трактовку. Если есть бумага, почему не сделать? Она все выдержит. Но души-то у нас и у ребят не бумажные, Коля.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Я не собиралась за ним ухаживать.
2: А вот за сына я повоюю.
0: Выяснять отношения лучше не на ринге, а по закону. Правовые программы, дела судебные и мировое соглашение. Сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 1 сентября. И сентябрь наш начинается в шлейфе лунного затмения при мощном Меркурии, но с капризным Марсом. Овен, если вам кажется, что дела продвигаются с сопротивлением, то вам не кажется. До конца недели придется много чего преодолеть. Телец. Некий возникший конфликт получится удачно разрешить лишь завтра. Близнецы. У вас период благоприятный. Может, все будет получаться не так быстро, но в целом звезды на вашей стороне. Рак. Сегодня не втягивайтесь в споры, даже если тема кажется принципиальной. Завтра вопрос решится гораздо проще. Лев. День хорош для самых прагматичных дел. Согласовать, рассчитать, договориться, уточнить детали и цифры. Дева. У вас найдется яркий повод продемонстрировать свой светлый ум, изобретательность и компетентность. Весы. Не расстраивайтесь, если нужный человек не взял трубку или исчез из поля зрения. Всему свое время. Скорпион. Сегодня по какой-то причине будет копиться внутреннее напряжение. Будьте

0: мягче с окружающими, особенно дома. Стрелец. Это хороший день, чтобы трезво оценить возможности и отложить часть планов до лучших времен. Козерог. Не берите на себя слишком много. На этой неделе лучше руководствоваться правилом «медленно, но верно». Водолей. Если что-то застопорилось, не пытайтесь продавить вопрос. Это приведет к обратному эффекту. Возьмите паузу. До завтра. Рыбы. Прислушивайтесь к окружающим. Информация, которая кажется скучной, может оказаться как раз очень важной. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Старшина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Реклама.
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68 71 45 и 22 25 22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: Отделка, которая гнется, но не сдается. Компания SL. Производство гибких отделочных материалов в Смоленске. Эластичные покрытия для фасадов и интерьеров с фактурой кирпича, камня, сланца и дерева. Отличаются высокой адгезией, влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и растрескиванию. Подходят для отделки по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону и древесным плитам. Компания SL. Смоленск. Хлебозаводской переулок, дом 7, строение 2. Сайт small-sl.rf.
4: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
5: Тара-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
6: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «За спичками».
2: 16+.
1: Погода.
3: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 12. В Казани переменная облачность и 20 со знаком плюс. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 21. Возможен небольшой дождь. В Кемерове переменная облачность и плюс 13. В Перми облачно с прояснениями, 14 со знаком плюс. В Ростове-на-Дону ясно и плюс 26. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 25.
1: На радио «Мир» песня дня. Дню знаний посвящается.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Новости.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России в День знаний за парты сел около 17,5 миллионов школьников, из них 1,5 миллиона первоклассники. Более 38 тысяч школ открывают двери для учеников. С этого года школьников ждут нововведения из программы 6-8 классов уберут обществознание. Этот предмет будет изучаться с 9 по 11 классы. Ученики 5-7 классов будут изучать духовно-нравственную культуру России. С ноября стартует курс об искусственном интеллекте и информационной безопасности. В рамках эксперимента возвращаются оценки за поведение для учеников со 2 по 8 классы. Для первоклассников в сентябре и октябре будут проводить не более 3 уроков в день по 35 минут и без домашних заданий. В Непале продолжаются поиски 12 российских граждан. Они пропали в результате наводнения, сообщает российский МИД. Создана специальная группа экстренного реагирования. Посольство России в Катманду поддерживает постоянный контакт с властями страны. Ранее стало известно об успешной эвакуации 10 российских граждан. В Кыргызстане проходят всемирные игры кочевников. Церемония открытия состоялась на стадионе Бишкек-Арена, сообщает телеканал Мир-24. Участвовали в мероприятии более 3000 атлетов из более чем 100 стран. Всемирные игры кочевников включают 42 дисциплины, столько же, сколько в летних Олимпийских играх. Кыргызстан проводит эти соревнования в четвертый раз. Сентябрь в Москве будет теплее нормы, об этом сообщает Центр погоды ФОБОС. Температура воздуха превысит климатическую норму почти на 1,5 градуса. Норма осадков для сентября равна 66 миллиметрам, но прогнозируется чуть больше, около 85. Наиболее теплой ожидается первая декада сентября. Основная часть дождей придется на первую половину месяца. Пока что синоптики говорят, что вся осень будет немного теплее нормы. Бабье лето придет в середине сентября и продлится не более 5 суток. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: Меня зовут Василий Попов. Я директор департамента управления продуктом компании «Еламед». Поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года. Образование – это фундамент для науки и инноваций. В «Еламед» мы ценим идеи и подходы, которые помогают развивать современные технологии. Пусть наступающий учебный год станет временем открытий и достижений, а стремление учиться поможет воплотить в жизнь самые смелые планы.
0: Реклама. АО «Елатомский приборный завод». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Радио Мир. Когда душа поет.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Теннет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Теннет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
5: Уже решаете, где ваш ребенок продолжит образование? Дистанционный колледж «Мавита» поможет начать путь в будущую профессию. Без стрессов для семьи. Онлайн-поступление и дистанционное обучение из любой точки Смоленской области. Плюс возможность совмещать программу колледжа с работой или учебой в старших классах. «Мавита», поступайте онлайн. Учитесь удобно. Стройте будущее сегодня. Подробности на mavita.rf.
6: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары. Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. «Радио Мир».

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню знаний посвящается.
1: Могу.
2: Чего ты, Петров, можешь?
1: Могу.
3: Теперь я Маша.
2: Петров, ты мне можешь дашь пройти? Ну?
1: Могу тебя, Маша, вмазать так, что ты об этом долго будешь помнить и сразу перестанешь быть строптивой!
2: Ну ты, Петров, совсем.
4: Премьера комедии «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» состоялась в июне 1984 года. А вот сама идея показать жизнь школьных друзей пришла режиссеру Владимиру Аленникову задолго до этого. Будущие герои картины, правда, тогда еще безымянные, впервые появились на экране в середине 70-х в одном из выпусков «Ералаша». Парочка хулиганов понравилась зрителям, и Аленников еще не раз обращался к этим персонажам, работая над сценариями популярного киножурнала. Знакомые черты и фамилии Петров и Васечкин обрели в 1982 году, когда Одесская киностудия заказала Аленникову сценарий детского фильма. Снимали в Одессе. Местные знатоки кино могут показать и школу номер 100, где учились герои, и место, где Петров обещал Маше вмазать. Объяснение произошло на лестнице между Дерибасовской и Польским спуском.
2: Могу.
1: Чего ты, Петров, можешь?
3: Могу.
2: Петров, ты мне можешь дашь пройти? Ну?
1: Могу тебя, Маша, вмазать так, что ты об этом долго будешь помнить и сразу перестанешь быть строптивой!
2: Ну ты, Петров, совсем.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Леонид Куравлев – это хорошо.
1: Я хоть и без образования, но с положением.
0: А два Леонида Куравлева – это хорошо-хорошо.
2: Живой! Ваня, здорово!
0: Ради брата даже обычный банщик может стать охотником на браконьеров.
1: Это теория относительности. Средства всегда найдутся. Была бы цель!
0: Комедия о родственной взаимовыручке.
1: Их двое Кашкиных, близнецы и братья.
0: Ты мне, я тебе. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 1 сентября, День знаний. Об этом наша минутная история. Традиция отмечать начало учебного года в этот день пришла в Россию в 15 веке из Византии. В те далекие времена 1 сентября наступал Новый год. Позже Петр I перенес новогодние гуляния на 1 января, но начало учебного года осталось прежним. Превратить первый день осени в праздник предложил заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий, который был директором Краснодарской школы. Он же стал автором многих традиций – дней самоуправления, дежурств, прощания с букварем, последнего звонка и, собственно, Дня знаний. Ежегодно праздник начинается с торжественной линейки, поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Самый сильный старшеклассник проносит на плече самую красивую первоклассницу, звонящую в колокольчик. После линейки поздравляют учителей и проводят

0: когда душа поет. Реклама.
1: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
2: Та-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
3: Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
4: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
5: 8-960-591-66-61.
6: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области обновляют больницы и закупают технику по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и по проекту «Семья». В текущем году более 300 единиц оборудования придут в 28 учреждений. Техника находится уже в 10 районных больницах – от Вележа до Хиславичей. Губернатор Василий Анохин отметил, системная работа по обновлению базы постепенно меняет качество помощи, делая ее более доступной и технологичной. Сегодня в Смоленске школьники и студенты могут бесплатно пройти в 9 музеев – от художественной галереи и русской старины до квартиры Твардовского. Потребуется ученический или студенческий билет. Центр туризма добавил квесты, планетарий, программу в Губернском и праздник в Соловьиной роще. Со слов Василия Анохина, культура является фундаментом личности. Через музей мы передаем любовь к родине, уважение к прошлому и веру в будущее. На планерке в мэрии Смоленска предложили новую схему против вандализма. Территориальные управления уже закрашивают граффити на городских объектах. Теперь хотят обязать управляющие компании следить за фасадами многоквартирных домов. Торговые центры и крупные магазины попросят отдавать записи камер, чтобы находить нарушителей. Власти намерены выстроить единую систему, чтобы реагировать быстрее. Перед новым учебным годом Смоленск Автодор обновил разметку у школ, садов и площадок. Надписи уже появились на большинстве улиц, где находятся учебные и дошкольные учреждения. Дорожники отметили, обновленная разметка и предупреждающие надписи помогают водителям снизить скорость и проявлять особую осторожность, снижая риск ДТП, где на проезжей части могут появиться дети.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

маячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Хватит прятать под тональным кремом пятна на лице, пигментация, сосудистые звездочки, постакне. Пора довериться профессионалам. Ваша идеальная красота уже доступна в Галатее. Тенишевой 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
5: Потому что уже в базовой комплектации.
4: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя.
5: BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии.
4: Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в The Auto Smolensk на Николаева 74.
5: Звоните 53-53-53.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
9: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
10: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
11: В клинике «Надежда» состоится консультация врача-отоларинголога из Москвы Толданова Алексея Владимировича. Диагностика и лечение болезней уха, горла и носа. Эндоскопические операции. Удаление инородных тел и новообразований. Септопластика. Запись по телефону в Смоленске 22 10 10. Клиника «Надежда» на 25 сентября 30 В. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Ньюс знаний посвящается.
1: Мы бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял. Вот так и продолжайте.
4: Все дети, которые снимались в картине «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», вспоминали работу с большим удовольствием. Ребятам всегда хотелось порадовать режиссера Элема Климова удачной игрой, и они старались изо всех сил. На съемочной площадке взрослые актеры быстро нашли общий язык с детьми. Алексей Смирнов, исполнитель роли добродушного завхоза, с удовольствием мастерил для юных артистов игрушки из дерева. А Евгений Евстигнеев, который сыграл начальника лагеря Дынина, научил детей играть в карты. В те самые, которые по фильму должен был у них конфисковать. Непростым выдался эпизод с крапивой. Мальчишки очень стеснялись голыми прыгать в заросли кусачей травы. Да и некоторые взрослые их жалели и просили оставить хотя бы трусы. Но юные актеры и сами понимали, что имитировать болезнь надо на всем теле, и ради достоверности решились на это испытание. Но при условии, что все дамы, которые помогали на съемках, отвернутся. Некоторые сцены снимали в ноябре. Ребятам приходилось мерзнуть на улице в одних рубашках, но ради успеха они были готовы на любые жертвы. Школьники понимали, что им очень повезло, а уж после премьеры в своих учебных заведениях они и вовсе стали настоящими звездами.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял. Вот так и продолжайте.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Я не собиралась за ним ухаживать.
2: А вот за сына я повоюю.
0: Выяснять отношения лучше не на ринге, а по закону. Правовые программы, дела судебные и мировое соглашение. Сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 1 сентября. И сентябрь наш начинается в шлейфе лунного затмения при мощном Меркурии, но с капризным Марсом. Овен, если вам кажется, что дела продвигаются с сопротивлением, то вам не кажется. До конца недели придется много чего преодолеть. Телец. Некий возникший конфликт получится удачно разрешить лишь завтра. Близнецы. У вас период благоприятный. Может, все будет получаться не так быстро, но в целом звезды на вашей стороне. Рак. Сегодня не втягивайтесь в споры, даже если тема кажется принципиальной. Завтра вопрос решится гораздо проще. Лев. День хорош для самых прагматичных дел. Согласовать, рассчитать, договориться, уточнить детали и цифры. Дева, у вас найдется яркий повод продемонстрировать свой светлый ум, изобретательность и компетентность. Весы, не расстраивайтесь, если нужный человек не взял трубку или исчез из поля зрения. Всему свое время. Скорпион. Сегодня по какой-то причине будет копиться внутреннее напряжение. Будьте мягче с окружающими, особенно дома. Стрелец. Это хороший день, чтобы трезво оценить возможности и отложить часть планов до лучших времен. Козерог. Не берите на себя слишком много. На этой неделе лучше руководствоваться правилом «медленно, но верно». Водолей. Если что-то застопорилось, не пытайтесь продавить вопрос. Это приведет к обратному эффекту. Возьмите паузу. До завтра. Рыбы. Прислушивайтесь к окружающим. Информация, которая кажется скучной, может оказаться как раз очень важной. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Радио Мир. Когда душа поет. Реклама. Громкая новость. Этот Джили удивляет тишиной. Джили X5 EMI. Гибрид нового поколения. Мгновенный отклик и плавность в городе. Бензиновый двигатель для уверенных дальних маршрутов. Такое вождение стоит проверить лично. Джили X5 EMI уже в наличии и готов к тест-драйву в D-Auto на Гагарина 53. Запись 39-20-20.
1: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
2: Отделка, которая гнется, но не сдается. Компания SL. Производство гибких отделочных материалов в Смоленске. Эластичные покрытия для фасадов и интерьеров с фактурой кирпича, камня, сланца и дерева. Отличаются высокой адгезией, влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и растрескиванию. Подходят для отделки по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону и древесным плитам. Компания SL. Смоленск. Хлебозаводской переулок, дом 7, Строение 2. Сайт small-sl.rf.
3: Уже решаете, где ваш ребенок продолжит образование? Дистанционный колледж «Мавита» поможет начать путь в будущую профессию. Без стрессов для семьи. Онлайн-поступление и дистанционное обучение из любой точки Смоленской области. Плюс возможность совмещать программу колледжа с работой или учебой в старших классах. «Мавита». Поступайте онлайн. Учитесь удобно. Стройте будущее сегодня. Подробности на mavita.rf.
4: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
8: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Новости.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступает в силу ряд изменений. Так, школьникам теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках, кроме экстренных случаев. Учителя будут ставить оценку за поведение ученикам 2-8 классов по 3-бальной шкале. Цифровой рубль стал полноценным платежным инструментом. Банки обязаны давать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях. Пациенты могут заключать договоры с клиниками дистанционно. Увеличился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Это, в частности, макароны, мед и детское питание. В Непале число погибших при наводнении приблизилось к 1000, около 4500 пропали без вести. Стихийное бедствие стало самым смертоносным в Непале со времен землетрясения 2015 года. В поисково-спасательных работах задействовано более 20 тысяч человек. Чрезвычайное положение объявили в 15 муниципалитетах, спасено более 10 тысяч местных жителей. Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает телеканал «Мир-24». На полях саммита ШОС состоялась его встреча с Владимиром Путиным. Главы государств отметили динамичный характер многогранного сотрудничества. Токаев заявил, что процесс модернизации Казахстана будет продолжаться в соответствии с национальными интересами. 2 сентября на острове Русский состоится легкоатлетический забег «Бориси побеждай». Он откроет спортивную программу Восточного экономического форума и соберет около 1000 участников. Маршрут длиной 5 километров пройдет по живописной трассе. Каждый, кто финиширует, получит памятную медаль, футболку и рюкзак. Организаторы определят победителей среди жителей Владивостока и участников форума, а также подведут итоги в корпоративном зачете. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов Светофор. Экономить проще, чем кажется.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68-71-45 и 22-25-22.
4: При поддержке Министерства обороны РФ.
5: Уважаемые жители Смоленской области! Избирательная комиссия Смоленской области сообщает. С 5 по 15 сентября состоится адресное информирование избирателей о доступных формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Обходчики «Информ-УИК» будут одеты в белую брендированную манишку, при себе иметь паспорт, удостоверение члена участковой комиссии, бейдж и информационные материалы. Дополнительную информацию о проекте «Информ-УИК» можно получить в вашей территориальной избирательной комиссии.
6: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
7: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
10: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню знаний посвящается.
1: По сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина.
2: Эти слова из любимого фильма «Большая перемена» произносит харизматичная учительница географии в блистательном исполнении Анастасии Георгиевской. В кино обладательница многочисленных премий снималась нечасто, в основном отдавала предпочтение работе в театре. Но когда Анастасию Павловну пригласили на пробы в «Большую перемену», она сразу согласилась. Ведь в детстве мечтала стать не только артисткой, но и учительницей. Тем более актерский преподавательский состав в фильме подобрался такой звездный, что не оставалось сомнений, работать будет одно удовольствие. К тому же Георгиевская была уверена, что блестяще справится с образом настоящей, опытной, любящей свою профессию и учеников жизнерадостной оптимистки. И в «Большой перемене» Анастасия Павловна применила свою актерскую магию. Она очень тщательно работала над персонажем, даже примеряла различные парики. Но в конце концов решила, что строгая черная одежда, шарм когда-то красивой женщины, благородная седина и очки в толстой оправе как никогда точно подойдут под образ. Так в одной роли Георгиевская объединила две свои детские мечты. Сейчас сложно представить себе другую актрису в этой роли, и зрители помнят и любят яркую героиню Георгиевской и цитируют ее меткие фразочки до сих пор.
1: По сведениям тети Глаши, наш новый историк – мужчина.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

кричали громко чайки и не сужали, а причал бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали и в

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Я не собиралась за ним ухаживать.
5: А вот за сына я повоюю.
3: Выяснять отношения лучше не на ринге, а по закону. Правовые программы, дела судебные и мировое соглашение. Сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
2: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.
6: Сильнее.

Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 1 сентября, День знаний. Об этом наша минутная история. Традиция отмечать начало учебного года в этот день пришла в Россию в 15 веке из Византии. В те далекие времена 1 сентября наступал Новый год. Позже Петр I перенес новогодние гуляния на 1 января, но начало учебного года осталось прежним. Превратить первый день осени в праздник предложил заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий, который был директором Краснодарской школы. Он же стал автором многих традиций – дней самоуправления, дежурств, прощения с букварем, последнего звонка и, собственно, Дня знаний. Ежегодно праздник начинается с торжественной линейки – поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Самый сильный старшеклассник проносит на плече самую красивую первоклассницу, звонящую в колокольчик. После линейки поздравляют учителей и проводят традиционный урок «Разговоры о важном». Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем знаний. С вами был Павел Королёв. До скорого!

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
2: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Окорочок «Утиное собственное производство» 579 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
3: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
4: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95. «Радио Мир».

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленской области обновляют больницы и закупают технику по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и по проекту «Семья». В текущем году более 300 единиц оборудования придут в 28 учреждений. Техника находится уже в 10 районных больницах – от Вележа до Хиславичей. Губернатор Василий Анохин отметил, системная работа по обновлению базы постепенно меняет качество помощи, делая ее более доступной и технологичной. Сегодня в Смоленске школьники и студенты могут бесплатно пройти в 9 музеев – от художественной галереи и русской старины до квартиры Твардовского. Потребуется ученический или студенческий билет. Центр туризма добавил квесты, планетарий, программу в Губернском и праздник в Соловьиной роще. Со слов Василия Анохина, культура является фундаментом личности. Через музей мы передаем любовь к родине, уважение к прошлому и веру в будущее. На планерке в мэрии Смоленска предложили новую схему против вандализма. Территориальные управления уже закрашивают граффити.

0: надписи уже появились на большинстве улиц, где находятся учебные и дошкольные учреждения. Дорожники отметили, обновленная разметка и предупреждающие надписи помогают водителям снизить скорость и проявлять особую осторожность, снижая риск ДТП, где на проезжей части могут появиться дети.
1: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Александр Лопухов, руководитель отдела интервью информационной службы телеканала «Мир-24».
1: Профессия.
2: Ну, я с детства там писал всякие статейки, потом на журфак МГУ поступил, там в «Подмосковных известиях» работал, потом во время учебы работал на канале «Столица». Я был корреспондентом, был райтером, был корреспондентом, был ведущим, чем кем только не был.
1: Первый день.
2: Ну, я помню, это конец августа был 2002 года. Я после того, как закончил университет, устроился в рекламное агентство, меня посадили на холодные звонки. Это было отвратительно, ужасно. И мне один знакомый сказал, что здесь искали райтеров, и я послал факс. И мне минут через пять перезвонили, и я где-то часа в два, в три просто ушел, типа, на обеденный перерыв, пришел сюда на собеседование, и на следующий день я вышел. Просто писал БЗшки. Райтерская работа была.
1: Почему мир?
2: Мне здесь нравится работать, потому что я ничего другого не умею. Ну, как объяснить, я здесь работаю уже 24 года, скоро будет 25 лет. Естественно, произошла диффузия абсолютная вот с этим каналом. Другого ничего не смыслю. Работаю, потому что я это люблю.
0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах.

0: удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
2: Потому что уже в базовой комплектации.
1: Камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в The Auto Smolensk на Николаева 74.
2: Звоните 53 53 53.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
6: Та-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
7: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону
10: 268-468.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Ньюс знаний посвящается.
1: Все мамы и бабушки считают, что я положительный, потому что у меня хороший аппетит.
2: Режиссер картины «Гости из будущего» Павел Арсенов всегда снимал серьезные взрослые фильмы, и никто не ожидал, что он вдруг займется фантастической стрелялкой для детворы. Но однажды в поезде Павел Оганезович разговорился с коллегой Ричардом Викторовым, который снял «Москву Кассиопею» и «Через тернии к звездам». Он и предложил Арсенову попробовать себя в новом жанре. Режиссер был знаком с Киром Булычевым, написавшим книгу о приключениях Алисы, и загорелся идеей. Так началась большая история «Гостей из будущего». Фильм снимался трудно. В его успех почти никто не верил. Студийное и телевизионное начальство считало, что подобные истории советским школьникам не нужны. В итоге картина не просто удалась, а стала культовой. Все благодаря игре юных актеров, доброму и остроумному сценарию и, конечно же, энтузиазму Павла Арсенова.
1: Все мамы и бабушки считают, что я положительный, потому что у меня хороший аппетит.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: В сложном вопросе, заметить ошибку, найти недостающую цифру и придумать, как что-то улучшить. Завтра, 2 сентября, особенно хорошо пойдут дела, связанные с финансами, семьей, безопасностью и сферой обслуживания. Но есть маленькая загвоздка. Марс конфликтует с Сатурном. Поэтому некоторые процессы могут тормозиться, а первая попытка оказываться неудачной. Не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза, особенно если вы торопились. Попробуйте еще раз, только более размеренно. Луна в Тельце завтра тоже не располагает к суете. Зато она прекрасно поддерживает все, что требует терпения, практичности и внимания к материальной стороне жизни. Завтрашний день подходит для решения трудностей, возникших в процессе ремонта, для перерасчетов, проверки смет и согласования расходов. Если давно хотелось понять, куда именно уходят деньги, завтра самое время открыть банковское приложение и достать калькулятор. Завтрашняя среда – тот самый день, когда деньги особенно любят, чтобы их считали. Прагматичный подход поможет принять решения, которые положительно повлияют на ваше благосостояние. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья» – клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68 71 45 и 22 25 22.
4: При поддержке Министерства обороны РФ.
0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.
5: 1 сентября в Микее. Йогурт «Фрутис» 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
9: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
0: Радио.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Новости.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, передает телеканал «Мир-24». Российский лидер прилетел в Киргизию для участия

0: должно уходить не более полутора часов в четвертом и пятых классах, двух, шестого по восьмой, двух с половиной, а в старших максимум трех с половиной часов. Оборудование и покрытие для детских площадок с 1 сентября подпали под государственный контроль. Следить за их качеством теперь будет Росстандарт, пишут РИА Новости. Вместе с детскими площадками надзор вводится за целым рядом промышленной продукции, от автомобильного топлива и стройматериалов до бытовой техники. Жители страны проводят в транспорте в среднем 19 дней в году, об этом сообщает Росстат. Жители Дальнего Востока тратят на дорогу около 20 дней в году. Больше всего времени в пути проводит население Хабаровского и Камчатского краев. Меньше всего Еврейской и Магаданской областей. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Меня зовут Василий Попов. Я директор департамента управления продуктом компании «Еламед». Поздравляю всех с Днем знаний и началом нового учебного года. Образование – это фундамент для науки и инноваций. В «Еламед» мы ценим идеи и подходы, которые помогают развивать современные технологии. Пусть наступающий учебный год станет временем открытий и достижений, а стремление учиться поможет воплотить в жизнь самые смелые планы.
4: Реклама. АО «Елатомский приборный завод». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
3: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
4: Та-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
5: Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
6: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
7: Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Нюзнаний посвящается.
1: Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин, и получится, что я душил будущее нашего искусства.
2: Не надо. За что единица-то?
1: За более-менее.
3: Веселого лоботряса Сыромятникова в фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» сыграл Юрий Чернов. После премьеры он стал популярным и узнаваемым. На съемочную площадку Юрий попал случайно. Один его приятель по цирковому училищу частенько подрабатывал в кино в массовке и однажды пригласил с собой Чернова. Тот должен был сыграть в эпизоде «Красноармейца». Парню наклеили черные усы и бородку. В таком виде он шел по коридору студии имени Горького, и его заметила ассистент режиссера. Пригласила зайти в кабинет, где располагалась съемочная группа. Станислав Ростоцкий увидел Чернова и тут же сказал: «Будем снимать». Так его утвердили на роль Сыромятникова. Уже вечером Юра звонил родителям в Самару и с восторгом рассказывал, что будет играть в картине с самим Вячеславом Тихоновым. Взволнованная мама ответила: «Сыночек, какой же ты счастливый! Автограф у него обязательно возьми».
1: Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин, и получится, что я душил будущее нашего искусства.
2: Не надо. За что единица-то?
1: За более-менее.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Я не собиралась за ним ухаживать.
2: А вот за сына я повоюю.
0: Выяснять отношения лучше не на ринге, а по закону. Правовые программы, дела судебные и мировое соглашение. Сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Новости.
4: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В рамках саммита ШОС в Кыргызстане Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и высоко оценил совместную работу двух стран на гуманитарном направлении, сообщает телеканал «Мир-24». По словам Владимира Путина, в Душанбе работает российско-таджикский университет, а в вузах России получают образование более 35 тысяч студентов из Таджикистана. Бийский лицей-интернат готовится к юбилейному сезону турнира «Золотые умы Алтая». Он объединит школьников из 5 регионов. Проект стартовал в 2020-м по инициативе выпускника лицея Федора Спиридонова. Сначала это была олимпиадная школа для подготовки лицеистов. Она дала рост победителей по физике на 20%, по математике более чем вдвое. Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самым популярным направлением у российских туристов этой осенью. Кроме того, как пишет ТАСС, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов в среднем на 90% год к году. Аналитики также фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чешские археологи во время подготовительных раскопок для прокладки новой магистрали неожиданно обнаружили древнее кельтское поселение, датируемое 2 веком до нашей эры. Находка стала крупнейшим в истории данного региона скоплением исторических артефактов. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».
5: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 1 сентября, День знаний. Об этом наша минутная история. Традиция отмечать начало учебного года в этот день пришла в Россию в 15 веке из Византии. В те далекие времена 1 сентября наступал Новый год. Позже Петр I перенес новогодние гуляния на 1 января, но начало учебного года осталось прежним. Превратить первый день осени в праздник предложил заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий, который был директором Краснодарской школы. Он же стал автором многих традиций – дней самоуправления, дежурств, прощения с букварем, последнего звонка и, собственно, Дня знаний. Ежегодно праздник начинается с торжественной линейки – поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Самый сильный старшеклассник проносит на плече самую красивую первоклассницу, звонящую в колокольчик. После линейки поздравляют учителей и проводят традиционный урок «Разговоры о важном». Радио «Мир» поздравляет всех слушателей с Днем знаний. С вами был Павел Королев. До скорого!

0: когда душа поет. Реклама.
1: Отделка, которая гнется, но не сдается. Компания SL. Производство гибких отделочных материалов в Смоленске. Эластичные покрытия для фасадов и интерьеров с фактурой кирпича, камня, сланца и дерева. Отличаются высокой адгезией, влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и растрескиванию. Подходят для отделки по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону и древесным плитам. Компания SL. Смоленск. Хлебозаводской переулок, дом 7, строение 2. Сайт small-sl.rf.
2: Уже решаете, где ваш ребенок продолжит образование? Дистанционный колледж «Мавита» поможет начать путь в будущую профессию. Без стрессов для семьи. Онлайн-поступление и дистанционное обучение из любой точки Смоленской области. Плюс возможность совмещать программу колледжа с работой или учебой в старших классах. «Мавита», поступайте онлайн. Учитесь удобно. Стройте будущее сегодня. Подробности на mavita.rf.
3: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
4: Как распознать телефонного мошенника? Простой совет от Банка России. Запомните, ни социальные службы, ни операторы связи, ни сотрудники полиции или госбезопасности никогда не звонят гражданам, чтобы провести операции с банковским счетом. Пользуйтесь этим правилом и будьте в безопасности.
5: Громкая новость. Этот Джили удивляет тишиной. Джили X5 EMI. Гибрид нового поколения. Мгновенный отклик и плавность в городе. Бензиновый двигатель для уверенных дальних маршрутов. Такое вождение стоит проверить лично. Джили X5 EMI уже в наличии и готов к тест-драйву в D-Auto на Гагарина 53. Запись 39-20-20.
6: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
7: 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
0: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде ясная погода и плюс 29 градусов. В Екатеринбурге малооблачные плюс 17. В Казани малооблачные плюс 24. В Ульяновске облачная погода и плюс 20. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 17. В Перми облачно, дождь и плюс 14. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 29. В Москве облачно, временами дождь и плюс 22.
0: На радио «Мир» песня дня. Дню знаний посвящается.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анохин рассказал о развитии государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново». Сейчас там 23 резидента. 7 компаний уже выпускают продукцию. Частных инвестиций привлечено более 5,5 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, развитие индустриальных парков – один из драйверов роста нашей экономики. Благодаря системной поддержке привлекаем серьезные инвестиции и укрепляем промышленный потенциал региона. В Рядовском парке семейный чемпионат по первой помощи собрал порядка 200 человек и 50 команд. Событие организовано по проекту «Здоровое будущее». Депутат Смоленской областной думы Сергей Николаев отметил, умение оказать первую помощь является базовой компетенцией. Статистика показывает, именно в первые минуты действия очевидцев могут определить исход. С участниками работали представители Красного Креста, волонтеры-медики и врачи. На склоне у Парижской коммуны, где укрепляют оползень с Большой Советской, нашли кладку из домонгольского кирпича. Предполагается, что это остатки еще одной княжеской постройки. По размерам кирпичей, кладки и знакам находка может относиться к 12-13 веку. До наших дней в городе стоят 3 храма той эпохи. Еще около 2 десятков объектов раскопали раньше. За минувшую неделю в Смоленске выросла детская заболеваемость гриппом и ОРВИ. Рост отмечен у малышей до 2 лет и у школьников 7-14 лет. Данные Роспотребнадзора озвучили на планерке в мэрии в областном Минздраве. Представитель ведомства отметил, вопросы объема и качества диспансеризации смолян находятся на постоянном контроле Министерства здравоохранения области.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников, от разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы, полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
4: 8-960-591-66-61.
5: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
6: 1 сентября в Микее. Йогурт «Фрутис» 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Оттера.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Ньюс знаний посвящается.
1: Сыроежкин, прошу.
2: А почему всегда он один? Что, он особенный?
1: Тоже любимчика нашли.
2: Простите, но тут школа, а не большой театр.
1: Да, но у него же голос.
3: У меня тоже голос. Я тоже хочу петь.
4: Сначала создатели картины «Приключения электроника» планировали, что главных героев, Сыроежкина и его двойника биоробота, сыграет один актер. Однако позже режиссер Константин Бромберг захотел, чтобы мальчиков все-таки было двое. Объявили кастинг. Требования оказались непростые. Претенденты должны были не только подходить по возрасту и быть близнецами, но еще и уметь водить мопед, играть на гитаре, танцевать и петь. Юре и Володе Тарсоевым сыграла на руку их искренняя увлеченность музыкой и современными танцами. Братьев утвердили. Для съемок их покрасили в блондинов. В школе это вызвало нездоровую реакцию. Мальчиков немилосердно дразнили. Они терпели, но потом начали умолять Бромберга разрешить им подстричься. На что, естественно, режиссер ответил отказом. В конце концов, одноклассники к новому образу Тарсоевых привыкли. Насмешки прекратились, а юные артисты стали всесоюзными звездами.
1: Сыроежкин, прошу.
2: А почему всегда он один? Что, он особенный?
1: Тоже любимчика нашли.
2: Простите, но тут школа, а не большой театр.
1: Да, но у него же голос.
3: У меня тоже голос. Я тоже хочу петь.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Новости.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, передает телеканал «Мир-24». Российский лидер прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. В рамках мероприятия Путин проводит серию двусторонних встреч. Ожидается, что лидеры обсудят в том числе ситуацию в Черном море, а также вопросы двустороннего партнерства в торгово-экономической сфере. В России с 1 сентября стали доступны цифровые рубли. Граждане могут открыть специальный счет, переводить деньги и оплачивать покупки. Цифровой рубль – это третья форма рубля наравне с наличными и безналичными деньгами. Цифровой кошелек хранится на платформе Банка России. Открыть его можно через приложение банка, которое подключено к системе. С нового учебного года для российских школьников меняются требования к учебной нагрузке, пишут «Ведомости». Первоклассников полностью освободили от домашних заданий, для остальных установлены ограничения. Во втором и третьем классах на домашнюю работу должно уходить не более полутора часов, с 6 по 8 – 2,5, а в старших классах максимум 3,5 часа на домашнюю работу. В России предложили ввести новое понятие «сверхожирение». Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского союза эндокринологов. В данный момент документ проходит общественное обсуждение. Пока это все новости. Николай Суворов, радио «Мир».
0: Смотрите на телеканале «Мир». Любимый революционно-приключенческий истерн.
2: Восток, дело тонкое.
3: Читай. Открылечка,
2: а? Я мзду не беру. Меня за державу обидно.
4: Мертвому, конечно, спокойней. Но уж больно скучно.
5: 9 граммов сердца, постой, не зови.
2: Прекрати эту дурацкую песню!
0: Белое солнце пустыни. Смотрите сегодня в 19:40 на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио «Мир».
7: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
8: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Солнце соединяется с Меркурием в Деве. И это тот редкий случай, когда мозг действительно работает в наилучшем возможном режиме. Легче разобраться в сложном вопросе, заметить ошибку, найти недостающую цифру и придумать, как что-то улучшить. Завтра, 2 сентября, особенно хорошо пойдут дела, связанные с финансами, семьей, безопасностью и сферой обслуживания. Но есть маленькая загвоздка. Марс конфликтует с Сатурном. Поэтому некоторые процессы могут тормозиться, а первая попытка оказывается неудачной. Не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза, особенно

0: завтра самое время открыть банковское приложение и достать калькулятор. Завтрашняя среда – тот самый день, когда деньги особенно любят, чтобы их считали. Прагматичный подход поможет принять решения, которые положительно повлияют на ваше благосостояние. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Уважаемые жители Смоленской области, избирательная комиссия Смоленской области сообщает, с 5 по 15 сентября состоится адресное информирование избирателей о доступных формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Обходчики «Информ-УИК» будут одеты в белую брендированную манишку, при себе иметь паспорт, удостоверение члена участковой комиссии, бейдж и информационные материалы. Дополнительную информацию о проекте «Информ-УИК» можно получить в вашей территориальной избирательной комиссии.
2: Почему BLG X50 Plus так часто встречаются на смоленских дорогах?
3: Потому что уже в базовой комплектации
2: камера заднего вида, климат-контроль и дистанционный запуск двигателя. BLG X50 Plus. Понятная цена. 5 лет гарантии. Пройдите тест-драйв BLG X50 Plus в D-Auto Смоленск на Николаева 74.
3: Звоните 53-53-53.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
6: Та-ра-та-та-тарелка.
7: Вкусно, как дома.
8: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по

0: телефону 268-468. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Сегодня в нашем городе ожидается значительная облачность от 17 до 20 градусов тепла, дождь, временами сильный и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, в утренние часы плюс 14-15. Днем столбик термометра будет колебаться в отметке 16-18 тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западного направления порывистый 5-8 метров в секунду.
1: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Новости.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте.

Президент России Владимир Путин в Бишкеке встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, передает телеканал «Мир-24». Российский лидер прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС в рамках мероприятия. Путин проводит серию двусторонних встреч. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективные направления взаимодействия,

Таиланд с 15 сентября сократит срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней. Решение утвердило правительство страны. К тому же число стран с безвизовым режимом сократилось с 93 до 60. Россия входит в отдельный список стран с двусторонними соглашениями. Поэтому российских туристов изменения не затронут. Интернет в малочисленных населенных пунктах Амурской области планируют обеспечить

0: и инноваций. В Еламед мы ценим идеи и подходы, которые помогают развивать современные технологии. Пусть наступающий учебный год станет временем открытий и достижений, а стремление учиться поможет воплотить в жизнь самые смелые планы.
1: Реклама. АО «Елатомский приборный завод». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: назад. Реклама.
1: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Сосиски детям с кроликом 330 грамм, 109 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
4: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
5: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
6: Уже решаете, где ваш ребенок продолжит образование? Дистанционный колледж «Мавита» поможет начать путь в будущую профессию. Без стрессов для семьи. Онлайн-поступление и дистанционное обучение из любой точки Смоленской области. Плюс возможность совмещать программу колледжа с работой или учебой в старших классах. «Мавита». Поступайте онлайн. Учитесь удобно. Стройте будущее сегодня. Подробности на mavita.rf.
7: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
13: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов. Дню знаний посвящается.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял. Вот так и продолжайте.
3: Все дети, которые снимались в картине «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», вспоминали работу с большим удовольствием. Ребятам всегда хотелось порадовать режиссера Элема Климова удачной игрой, и они старались изо всех сил. На съемочной площадке взрослые актеры быстро нашли общий язык с детьми. Алексей Смирнов, исполнитель роли добродушного завхоза, с удовольствием мастерил для юных артистов игрушки из дерева. А Евгений Евстигнеев, который сыграл начальника лагеря Дынина, научил детей играть в карты. В те самые, которые по фильму должен был у них конфисковать. Непростым выдался эпизод с крапивой. Мальчишки очень стеснялись голыми прыгать в заросли кусачей травы. Да и некоторые взрослые их жалели и просили оставить хотя бы трусы. Но юные актеры и сами понимали, что имитировать болезнь надо на всем теле, и ради достоверности решились на это испытание. Но при условии, что все дамы, которые помогали на съемках, отвернутся. Некоторые сцены снимали в ноябре. Ребятам приходилось мерзнуть на улице в одних рубашках, но ради успеха они были готовы на любые жертвы. Школьники понимали, что им очень повезло, а уж после премьеры в своих учебных заведениях они и вовсе стали настоящими звездами.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял. Вот так и продолжайте.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: доброго вечера! Солнце соединяется с Меркурием в Деве. И это тот редкий случай, когда мозг действительно работает в наилучшем возможном режиме. Легче разобраться в сложном вопросе, заметить ошибку, найти недостающую цифру и придумать, как что-то улучшить. Завтра, 2 сентября, особенно хорошо пойдут дела, связанные с финансами, семьей, безопасностью и сферой обслуживания. Но есть маленькая загвоздка. Марс конфликтует с Сатурном. Поэтому некоторые процессы могут тормозиться, а первая попытка оказываться неудачной. Не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза, особенно если вы торопились. Попробуйте еще раз, только более размеренно. Луна в Тельце завтра тоже не располагает к суете. Зато она прекрасно поддерживает все, что требует терпения, практичности и внимания к материальной стороне жизни. Завтрашний день подходит для решения трудностей, возникших в процессе ремонта, для перерасчетов, проверки смет и согласования расходов. Если давно хотелось понять, куда именно уходят деньги, завтра самое время открыть банковское приложение и достать калькулятор. Завтрашняя среда – тот самый день, когда деньги особенно любят, чтобы их считали. Прагматичный подход поможет принять решения, которые положительно повлияют на ваше благосостояние. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.
2: Только не здесь.

0: Реклама. 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
1: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
2: Николаева, 74. Запомните этот адрес. Именно здесь открылся новый официальный дилерский центр «Тенет». Официальный дилер, официальный сервис и специальные условия на старте продаж. Автомобили уже ждут своих владельцев. Ваш «Тенет» на Николаева, 74. Звоните 51 11 22.
1: Отделка, которая гнется, но не сдается. Компания SL. Производство гибких отделочных материалов в Смоленске. Эластичные покрытия для фасадов и интерьеров с фактурой кирпича, камня, сланца и дерева. Отличаются высокой адгезией, влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температур и растрескиванию. Подходят для отделки по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону и древесным плитам. Компания SL. Смоленск. Хлебозаводской переулок, дом 7. Строение 2. Сайт small-sl.rf.
3: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов Светофор. Экономить проще, чем кажется.
4: Уважаемые жители Смоленщины, избирательная комиссия Смоленской области информирует. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Проголосовать можно в любой из дней на избирательном участке или дистанционно на сайте выборы.gov.ru. Для этого подайте заявление на портале госуслуги до 0 часов 14 сентября. Не можете прибыть на избирательный участок по уважительной причине? Обратитесь в свою участковую комиссию для голосования на дому. Голосовать легко и удобно.
5: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде ясная погода и плюс 29 градусов. В Екатеринбурге малооблачные плюс 17. В Казани малооблачные плюс 24. В Ульяновске облачная погода и плюс 20. В Кемерове облачно, небольшой дождь и плюс 17. В Перми облачно, дождь и плюс 14. В Ростове-на-Дону ясная погода и плюс 29. В Москве облачно, временами дождь и плюс 22.
0: На радио «Мир» песня дня. Дню знаний посвящается.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Губернатор Василий Анохин рассказал о развитии государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново». Сейчас там 23 резидента. 7 компаний уже выпускают продукцию. Частных инвестиций привлечено более 5,5 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, развитие индустриальных парков – один из драйверов роста нашей экономики. Благодаря системной поддержке привлекаем серьезные инвестиции и укрепляем промышленный потенциал региона. В Рядовском парке семейный чемпионат по первой помощи собрал порядка 200 человек и 50 команд. Событие организовано по проекту «Здоровое будущее». Депутат Смоленской областной думы Сергей Николаев отметил, умение оказать первую помощь является базовой компетенцией. Статистика показывает, именно в первые минуты действия очевидцев могут определить исход. С участниками работали представители Красного Креста, волонтеры-медики и врачи. На склоне у Парижской коммуны, где укрепляют оползень с Большой Советской, нашли кладку из домонгольского кирпича. Предполагается, что это остатки еще одной княжеской постройки. По размерам кирпичей, кладки и знакам находка может относиться к 12-13 веку. До наших дней в городе стоят 3 храма той эпохи. Еще около 2 десятков объектов раскопали раньше. За минувшую неделю в Смоленске выросла детская заболеваемость гриппом и ОРВИ. Рост отмечен у малышей до 2 лет и у школьников 7-14 лет. Данные Роспотребнадзора озвучили на планерке в мэрии в областном Минздраве. Представитель ведомства отметил, вопросы объема и качества диспансеризации смолян находятся на постоянном контроле Министерства здравоохранения области.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
3: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
4: Истец требует развода и раздела совместно нажитого имущества. Ответчик признает иск частично. Согласен с разводом, предлагает свой вариант раздела имущества.
5: Пожалуйста, я вас слушаю, истец.
6: Ваша честь, я прошу развести меня с моим мужем, Емельяновым Вячеславом Георгиевичем. Мы познакомились 5 лет назад, я работала на телевидении. И, может быть, у меня были розовые очки тоже на тот момент, но я не увидела вот такой ревности. Сейчас действительно я понимаю, что у него патологическая ревность. Когда вот уже 2 года прошло, он говорит, я хочу, чтобы ты была только со мной, только вот мне время уделяла. И я бросила свою работу, но я не думала, что, знаете, я не могу выйти ни на маникюр, ни к подружке, ни какое-то общение, может, я должна была сидеть только дома, в четырех стенах, и все. То есть, если я выйду к подружке, это были скандалы, угрозы, в общем, ну, все так было каждый раз. Однажды даже я пришла к подружке, мы заболтались, я предупредила, что я опоздаю. Вот, ну, заболтались так, что я действительно под утро пришла, и что вы думаете, я открываю дверь, он стоит, набросился на меня, и хорошо, что я не успела закрыть дверь, был сосед сзади, он там выносил мусор утром, и он, конечно же, увидел все это и оттащил мужа, потому что он начал меня душить, то есть я могла бы вот правда быть в могиле, а не стоять вот сейчас здесь. Поэтому я
5: считаю... Вы хотите расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество. Какое имущество-то хотите разделить?
6: Я считаю, что нажили
5: в период брака?
6: У нас, значит, с ним есть 2 машины. Uh-huh. Квартира.
5: Стоимость там, машин?
6: 3 200 одна машина стоит. Uh-huh. Также там 3,5 миллиона вторая машина стоит. Uh-huh. Сейчас вот все документы могу предоставить, все стоимости. Uh-huh. И также была одна квартира, мы поменяли ее там на больше квадратов, это 207 квадратов.
5: Чья квартира была?
6: Сейчас он говорит, что это его квартира, хотя я считаю, что я столько страдала, и так как он хотел меня убить, вообще, ваша честь, я думаю, что и машины, и бизнес, и квартира должна остаться мне за все вот этот моральный ущерб. Прошу.
5: Так вы моральный ущерб пришли требовать или раздел имущества?
6: И раздел, ну не раздел имущества, я считаю, что все должно остаться мне, а его должны посадить за такие.
5: Давайте про квартиру еще раз поговорим, а его должны посадить навсегда, я поняла. Так, да. Скажите, пожалуйста, квартира, вы говорите, была одна квартира, потом была другая. Когда вот эта одна квартира, первая, была приобретена?
6: Ну, когда я выходила замуж, у него уже была квартира.
5: Квартира.
6: Но там было мало квадратов, мы решили, что нужно приобрести чуть побольше.
5: Приобрести побольше квадратов. Так, и что?
6: Да, это было приобретено в браке. Угу. То есть вот я считаю, что я имею право на эту квартиру.
5: На всю?
6: Да.
5: А машины?
6: Машина есть, 2 машины, да, они были в браке, одна моя, одна его. Так как он хотел меня убить, и было действительно покушение, поэтому я считаю, что я имею полное право на 2 машины.
5: Понятно. А что за бизнес?
6: Несколько пиццерий, вот, и когда у него начались проблемы, вот, кстати, тогда у него началась вот такая сильная ревность, и он открывает новый бизнес, но оформляет на меня и на себя. То есть я также имею право на этот бизнес. Получается,
5: а вы его долю тоже хотите обратно?
6: Да, то есть, за качество морального, то, что он сделал со мной, я считаю, что я имею полное право.
5: А что он с вами сделал?
6: Когда я зашла, он начал меня душить и сказал, что он меня убьет, если бы меня не спас.
5: Ну, сильно придушил-то?
6: Сосед... Да, конечно, сильно. Ну, благодаря тому, что сосед успел, он как
5: и
6: бы
5: прям
6: его
5: оттащил. И синяки остались у вас на шее?
6: Первое время были синяки. Но сейчас уже, конечно, уже столько времени прошло, пока было следствие там, угу. Пока вот прокуратура, уже все, слава богу, прошло.
5: Понятно. Передайте, пожалуйста, документы, и вы не сказали стоимость квартиры.
6: Да, за 17 миллионов у нас была первая квартира, угу. И за 32 миллиона мы потом приобрели уже побольше квадратов.
5: Понятно. Так, пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Согласны с иском о расторжении брака?
7: Ваша честь, с иском расторжения брака я согласен, да, никаких претензий нет. А вот по поводу раздела имущества у меня здесь большие претензии. То есть машины, да, действительно, у нас 2 машины, в принципе, угу. Они равнозначно стоят. Пусть, да, как бы вот одна машина, хорошо, я согласен, что если она уйдет, и, да, угу. Пусть забирает. Вот. По поводу квартиры.
5: А про развод вы мне не сказали, согласны?
7: Да, развод согласен, абсолютно.
5: Так,
7: да. Абсолютно согласен, я, да, с
5: разводом. Так, теперь давайте про квартиру поговорим.
7: По поводу квартиры. Значит, квартира была куплена... Действительно, 250 квадратов, но перед этим, задолго до брака, у меня была квартира. Uh-huh. 130 квадратов, не знаю, она говорит, что это мало очень, но достаточно было. Ну, она хотела больше квартиры. В общем, на тот момент я был совершенно, да, был готов на все для нее, как бы. И продал квартиру, за 17,5 миллионов я продал, uh-huh. 130 квадратов, и купили, 250 квадратов мы купили за 32 миллиона.
5: На какие денежные средства была приобретена новая
7: квартира?
5: Средства... Я понимаю, что 17 да. миллионов туда пошли, а оставшиеся денежные средства, это были ваши накопления добрачные?
7: Это были мои, да, накопления, абсолютно верно, были накопления добрачные. брачные, потому что все-таки у меня был бизнес, да, но...
5: Чем это подтверждается?
7: Есть выписка из банка, то есть я оплачивал. Да, это мои деньги, я оплачивал лично, да.
5: И эти денежные средства были на вашем расчетном счету до регистрации брака,
7: правильно? Да, до регистрации, да, абсолютно верно.
5: Так, теперь про бизнес.
7: Бизнес, по поводу бизнеса, я его не закрывал на самом деле, я просто его переоформил. По факту это один и тот же бизнес, который был до свадьбы, и вообще задолго, вообще даже до нашего знакомства.
6: К себе
7: он не имеет никакого отношения, не получит его. Задолго до нашего знакомства у меня был бизнес. Совершенно верно, это пиццерия, сеть маленьких пиццерий. Вот. И во время брака, действительно, это произошло во время брака, у меня произошли проблемы там. Мне пришлось его как бы закрыть и открыть новый. Но по факту это было переоформление просто первого моего бизнеса в новый.
5: Ну вот истец говорит, что вы оформили на нее в том числе.
7: Да, я оформил на нее.
5: Ну то есть получается, что бизнес разделен?
7: Ну, юридически, конечно, он получается разделен.
5: Ну, а вы-то что?
7: Справедливо, хотите? Справедливо, да, что вся сумма, которая была, как бы все активы, которые были в бизнесе, они были со старого бизнеса, не связанные с
5: Ну, вы же добровольно оформили половину бизнеса на жену.
7: Добровольно, да.
5: Вы что, хотите признать это недействительным? Вы не заявляли встречное исковое требование по поводу того, чтобы признать недействительным.
7: Ну, не было возможности.
5: И потом это не в этом суде, потому что это совершенно как бы другой предмет и другое основание иска.
7: Нет, я против, чтобы этот бизнес делился, потому что бизнес...
5: Ну, он уже у вас разделен, что делить-то пополам уже?
7: Пусть забирает машину, хорошо, окей. Квартира, разница квартиры, я могу отдать ей разницу квартиры.
5: Так, скажите, пожалуйста, значит, вы продали вашу добрачную квартиру за 17,5 миллионов.
7: Да, совершенно
5: верно. За какую сумму вы приобрели новую квартиру?
7: Новую мы купили за 25 миллионов, это 250 квадратов.
5: А почему истец говорит, что за 32?
6: Ну, я также учла, знаете, мы там делали ремонт, у меня тоже были какая-то денежка, да, отложена, я также вкладывала в какие-то ремонты, просто это ничего не учли.
5: Понятно, истец, ответчик, по договору купли-продажи за какую сумму куплена?
7: 25 миллионов.
5: 25 миллионов.
7: 25 миллионов, да, и никаких накоплений у нее не могло быть. Потому что на этот момент она не работала. Никаких накоплений вообще в принципе не могло быть. И таких денег тем более.
5: Понятно.
7: Ну, хорошо, я готов эту разницу в 7,5 миллионов поделить как нажитое имущество пополам. Готов, ладно, хорошо.
5: Выплатить
7: забирай.
5: Компенсацию?
7: Да, хорошо, готовы. Пусть она половину, да, эта разница забирает, машину забирает и катится на все четыре стороны.
5: Угу. А бизнес остается по долям?
7: Бизнес мой абсолютно, абсолютно мой.
5: Ну, пока что он не очень ваш.
7: Ну, хотелось бы, да, я настаиваю, чтобы бизнес остался за мной. Бизнес и квартира остается за мной. Разница,
5: что-то еще плачу. Желаете добавить?
7: Да, я думал развестись, но просто я понимал, что она к этому, в общем-то, все и ведет, абсолютно, как бы, ну вот, и к чему клонит, да, что хотела просто, ну, разбить наше имущество, потому что, получив, как бы, долю в бизнесе, конечно же, она понимала, что это ее.
5: Так, договор купли-продажи квартиры представлен, продана квартира за 17,5, приобретена за 25. Выписка из банковского счета, подтверждающая, что денежные средства находились на расчетном счете ответчика до регистрации брака. Суд удаляется для вынесения решения.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
5: Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить, брак между супругами расторгнуть, исковые требования о разделе имущества удовлетворить частично, признать за истицей право собственности на 1/6 долю квартиры, а также автомашину стоимостью 3 миллиона 150 тысяч рублей, признать за ответчиком право собственности на 5/6 долей в квартире и автомашину стоимостью 3 миллиона 150 тысяч рублей. В разделе общества с ограниченной ответственностью отказать. Суд учитывает, что площадь квартиры составляет 250 квадратных метров, и на 1/6 долю приходится 41 квадратный метр, что не может считаться малозначительной долей, поэтому суд отказывает в ходатайстве истца о выплате компенсации за долю. Бизнес, а именно общество с ограниченной ответственностью «Пицца», уже разделен между супругами. Половина этой компании оформлена на истца, половина на ответчика. Дело закрыто.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить частично. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. «Бетон-экспресс» – это новый современный завод. «Бетон-экспресс» – качественный бетон. «Бетон-экспресс» – точные поставки. 301-301. Деревня Лубня.
9: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 2,5 миллионов рублей. Ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Годовое денежное довольствие в зоне СВО от 5 миллионов рублей. Присоединяйся к своим. Телефон Смоленске 68 71 45 и 22 25 22.
10: При поддержке Министерства обороны РФ.
8: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
10: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
11: Громкая новость. Этот Джили удивляет тишиной. Джили X5 EMI. Гибрид нового поколения. Мгновенный отклик и плавность в городе. Бензиновый двигатель для уверенных дальних маршрутов. Такое вождение стоит проверить лично. Джили X5 EMI уже в наличии и готов к тест-драйву в D-Auto на Гагарина 53. Запись 39-20-20.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: работать по лекарству будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка! А как вас зовут?
3: Таня.
2: А меня Федя.
3: Ну и дура.
4: Удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: смотрите на телеканале «Мир». Леонид Куравлев – это хорошо.
1: Я хоть и без образования, но с положением.
0: А два Леонида Куравлева – это хорошо-хорошо.
2: Живой! Ваня, здорово!
0: Ради брата даже обычный банщик может стать охотником на браконьеров.
1: Это теория относительности. Средства всегда найдутся. Была бы цель!
0: Комедия о родственной взаимовыручке.
1: Их двое Кашкиных, близнецы и братья.
0: Ты мне, я тебе. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Разводиться можно цивилизованно.
3: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
2: Но не все знают об этом.
4: 16 лет коту под хвост.
2: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
3: Ну я не могу я такой подлости простить.
2: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на «Радио Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
5: Истец требует признать расходы мужа нецелевым использованием семейного бюджета. Ответчик с иском не согласен.
6: Прошу садиться. Слушается дело по иску о взыскании 17 тысяч рублей. Истец Кузнецова Галина Викторовна, ответчик Кузнецов Валерий Николаевич. Слушаю вас, истец.
7: Мой муж, Кузнецов Валерий Николаевич, незаконно, тайком, без моего согласия, потратил 34 тысячи из нашего общего семейного бюджета. Мы с ним пенсионеры. С пенсии насобирали 40 тысяч. Для чего? Мы планировали купить стиральную машинку и посудомоечную. Он эти деньги потратил, вы не поверите, себе на памятник себе потратил. У меня сестра родная умерла, ближних никого не было. Я все хлопоты о памятнике на себя взяла. И вот пришло время памятник поставить. И тут я обомлела. Среди этого траурного великолепия стоит гранитный черный памятник, а на нем мой Валера. Улыбается молодой, всей вот своей наглой рожей улыбается. Но самое главное, ваша честь, цена там стояла 34 тысячи. Меня как молния шарахнула.
6: А дата смерти?
7: Я поняла, что это деньги-то
6: отсюда. Истец, дата смерти тоже там стояла? На памятнике. Что? Дата смерти тоже, указывала?
7: Нет, дата смерти, что вы. Будет он себя хранить. Там открытая дата. Дата все открытая. Фамилия открытая. Все он себе это приспособил, все для себя. Ну, в общем, девушка это меня проводила, в чувство привела, на такси отправила. Я первым делом сразу заначку. Точно. 6 тысяч только осталось от 40. Угу. Ну, думаю, все. Я на следующий день беру договор. Вот у меня договор на 34 тысячи, и туда, в эту контору. Я говорю, верните эти деньги. Нет, не можем. Там его рожа наглая уже выбита. Как хочет, пусть расплачивается. А я потом смогу себе быт обустроить на старости лет. Я куплю себе машиночку небольшую, я уже все продумала. Я в интернет зашла, там все в предельных ценах. Маленькая посудомоечка, маленькая машиночка, все будет. Я обустрою себе, но ты вот такой вычищенный, выглаженный, больше не придешь и ходить больше не будешь.
6: Поняла вас, истец. Передайте документы через судебного пристава.
7: Пожалуйста.
6: Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Отношение к иску.
8: О, Боже. Вы, уважаемый суд, вы, наверное, обратили внимание, что она сказала, без ее ведома я взял деньги. Да, да. Я без ее ведома вздохнуть не могу всю жизнь.
7: Ой.
8: И всю жизнь я прожил с этой бабой. Я ее любил.
7: Женщина.
8: Сначала была женщина.
6: Сначала
8: я
6: была женщина.
8: Я ее любил, лелеял. Что случилось? Я о ней заботился. О. Все ей, все деньги ей отдавал.
7: Сама забирала.
8: Забирала.
7: А он выпивал.
8: Я все ей отдавал. А им сколько не дай, им все мало. Мужики меня поймут.
7: Да я ж не на себя.
8: Я всю жизнь был с ней согласен, а вот в данном моменте я не согласен. И с иском с этим, который она подала, не согласен. Представь, на родного мужа подать в суд?
7: Так ты мне нож в спину воткнул на старости лет.
6: Ну как же вы?
7: Зла не хватает.
6: Без согласования с женой потратили денежные средства. Это ваши общие денежные средства.
8: Она всю жизнь старается меня в гроб загнать. И я чувствую, что я не дождусь, чтобы она меня нормально проводила в этот последний путь. И я уже здесь без ее ведома действительно взял эти деньги и приготовил себе памятник, чтобы было все по-человечески.
6: А вы что думаете, если вы умрете раньше, она вам памятник не поставит?
8: В этом я уже начал сомневаться.
7: Ну скажи.
8: Ну что, вот, а теперь что предлагает? Лодку ей. Продай эту лодку мою. Единственная отдушина, где я могу от этой любимой моей пилы скрыться хотя бы на один день, отдохнуть на природе, чтобы успокоить душу.
7: Всю жизнь отдыхает на
8: душу и сердце.
7: Всю жизнь. Успокоить. И ему какой премудрый пескартекст там нашептал.
6: Подождите, ответчик.
7: Чтобы меня обмануть.
6: Ну смотрите, вашей жене же правда тяжело. Это очень тяжелый труд. Вручную полоскать в ванне.
8: Зачем я замуж выходила тогда?
6: А когда она замуж за вас выходила?
8: Любила. Первый раз слышу.
7: Да всей моей своей жизнью. Я тебя, ты глянь, какой я обухоженный. Вы посмотрите,
6: сколько лет-то вы прожили?
8: Да всю жизнь, уже 50 лет уже, золотая свадьба прошла. Я вот сейчас надеюсь, поймаю золотую рыбку, и первое, что я у нее попрошу, новую старуху.
7: Какую тебе новую старуху? Ты помирать собрался, если уже памятник заказал. Какую тебе новую старуху-то?
8: Добрую.
7: Вот и помирай, не жалко
8: добрую
7: будет.
8: Добрую и ласковую, а не скандальную.
7: Я не согласна. Пусть свою лодку продает, деньги возвращает, а я женщина. Я женщина с прогрессивным мышлением. Мне памятник не нужен, он там еще про какие-то гробы что-то говорил.
8: Два купим, ну, скидка, скидка будет. Два гроба скидку дают.
7: О, скидку дают. Он обо мне все.
6: Ответчик, вы что, хотите заранее еще и гробы купить, что ли?
7: Что?
6: Дети есть у вас? Внуки?
7: Есть, есть.
6: Ну?
7: Ну, самостоятельно они, ну все. Но вдвоем мы по жизни... Нет, нет, мы на детей не рассчитываем, мы обоцы не хотим быть. Я знаю, что на земле никогда еще никого не оставили. Всех похоронили, ну, кроме Владимира Ильича. Поэтому и нас не оставят. Я женщина прогрессивная.
6: Слушайте, ну, правда. Может, вы как-то договоритесь?
7: Это крайность, это уже... Вот.
8: О, Боже, о, люди добрые, вот не согрешил в жизни ни разу, за что мне все это досталось?
6: Ну что ж вы жене своей любимой, с которой больше 50 лет прожили?
8: Неважно, чем закончится сегодняшний суд, я с ней развожусь, все.
6: Начинается.
7: О, ты, Господи, а я? Я говорю, я себе уже в интернете заказала и посудомоечку, и стиралочку, и все, мы живем в центр. Сейчас
6: так, может быть, вы возьмете в рассрочку?
7: Вот давайте сейчас, вот вы, уважаемый суд, не принимайте, я ему все сейчас расскажу. Он думает, что я только ему говорю, всем расскажу, что я теперь себе быт обустрою, миксер, блендер, духовку,
6: так, естественно,
7: с конвектором.
6: Я это все вы себе... дома ему все вот эти надо вот ваши жизнью, угрозы при жизни, расскажете?
7: При жизни не хранится.
6: А стиральную машину-то и посудомойку вы в рассрочку возьмите.
8: Она еще
7: и в рассрочку
6: суд удаляется для вынесения решения.
8: Прошу
7: я устроюсь.
2: Решение суда.
6: Так, уважаемые стороны, тишина в зале судебного заседания. Оглашается решение суда. Суд принял решение, иск о компенсации 17 тысяч рублей, а именно половины денежных средств, израсходованных ответчиком без согласования со своей супругой из семейного бюджета, оставит без удовлетворения. Суд отказывает в иске, так как вопросы распределения семейного бюджета являются межличностными отношениями и законом не регулируются. Муж и жена, то есть супруги, должны сами договариваться, каким образом они будут тратить свои денежные средства. Суд такими вопросами не занимается. Поэтому в иске отказано. Я очень надеюсь, что вы все-таки договоритесь между собой, возьмете в рассрочку необходимую бытовую технику и будете жить еще долго и счастливо. И лодка останется у вас.
8: Спасибо.
6: Дело закрыто.
2: Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».